0: Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе. С вами «Иваново ФМ».

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами Иваново ФМ.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. При ремонте дорог в Ивановской области начали внедрять передовые технологии. Крупная российская компания построила завод под Шуи и производит там современные виды асфальтобетона. Как сообщает правительство, эти стройматериалы позволяют продлить срок службы дорог. Их уже использовали при реконструкции магистралей Иваново-Рожного-Иваново. Инновационное покрытие в этом году также появится на трассах Ростов-Иваново-Нижний Новгород и Кинешма-Юревец-Пучиш-Пурих. Ивановская область ухудшила позиции в общероссийском рейтинге социально-экономического положения. Очередное исследование провели аналитики агентства РИА Новости. Специалисты изучили объем производства товаров и услуг, оборот розничной торговли, смертность трудоспособного населения, уровень безработицы и другие показатели. По итогам прошлого года наш регион опустился на одну строчку вниз и занял 57-е место из 85. У большинства наших соседей ситуация традиционно лучше. Отстает только Костромская область. А в лидерах на протяжении уже многих лет Москва и Санкт-Петербург, а также Татарстан и Подмосковье. В Ивановской области возобновила работу санавиация. Вертолет не функционировал в течение почти 4 месяцев по техническим причинам. За прошедшие выходные медтранспорт уже доставил из Тейково и Приволжска в областную больницу 2 пациентов с тяжелыми диагнозами. Санавиация создана для тех, у кого на счету каждая минута, а перевозка на машине невозможна, отметили в медучреждении. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник». Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 13 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 97 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 80%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
7: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
8: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-0-263.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 17 июня.
1: Год 1961.
2: Рудольф Нуриев во время парижских гастролей Ленинградского театра оперы и балета попросил предоставить ему политическое убежище. Вскоре он начал работать в Королевском балете в Лондоне и быстро стал мировой знаменитостью. Более 15 лет он был звездой Лондонского Королевского балета и являлся постоянным партнером великой английской балерины Марго Фонтейн. Нуриев и Фонтейн стали самой известной балетной парой 1900.

0: Конституционного суда Российской Федерации его оправдали на основании закона РФ о реабилитации жертв политических репрессий.
1: Год 1982.
0: Поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета К-50 «Черная акула». 16 декабря 1976 года Совет министров СССР вынес постановление начать разработку перспективного ударного вертолета, предназначенного для уничтожения бронетехники на поле боя. Разработка нового летательного аппарата была поручена инженерам Ухтомского вертолетного завода. Под руководством главного конструктора Сергея Михеева был сделан прототип боевого вертолета, названный В-80. После защиты эскизного проекта и макета в мае 1981 года был построен первый летный экземпляр, совершивший под управлением летчика-испытателя Бездетного свой первый полет 17 июня 1982 года. Серийное производство вертолета К-50 началось в 1991 году на Арсеньевском заводе «Прогресс», а в 1995 году он был принят на вооружение авиации сухопутных войск России. Вертолет К-50 обладает уникальными летными характеристиками, мощным вооружением и высокоточной системой наведения. К-50 с большой скоростью перемещается боком и назад и является единственным в мире вертолетом, который способен в течение 12 часов висеть на одном месте. Вертолет К-50 стал первым в мире летательным аппаратом, оснащенным катапультируемым сиденьем, а благодаря этому обеспечивается спасение пилота на любых режимах полета.
2: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
8: Пора менять дверь. АвтоМК есть. Трейд-ин. Заберем старую дверь. Счет новой. Только на улице Строителей 76.
9: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
10: Любовь и...
11: золото на Иваново-ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
14: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. При ремонте дорог в Ивановской области начали внедрять передовые технологии. Крупная российская компания построила завод под Шуи и производит там современные виды асфальтобетона. Как сообщает правительство, эти стройматериалы позволяют продлить срок службы дорог. Их уже использовали при реконструкции магистралей Иваново-Рожного-Иваново. Инновационное покрытие в этом году также появится на трассах Ростов-Иваново-Нижний Новгород и Кинешма-Юревец-Пучиш-Пурих. Ивановская область ухудшила позиции в общероссийском рейтинге социально-экономического положения. Очередное исследование провели аналитики агентства РИА Новости. Специалисты изучили объем производства товаров и услуг, оборот розничной торговли, смертность трудоспособного населения, уровень безработицы и другие показатели. По итогам прошлого года наш регион опустился на одну строчку вниз и занял 57-е место из 85. У большинства наших соседей ситуация традиционно лучше. Отстает только Костромская область. А в лидерах на протяжении уже многих лет Москва и Санкт-Петербург, а также Татарстан и Подмосковье. В Ивановской области возобновила работу санавиация. Вертолет не функционировал в течение почти 4 месяцев по техническим причинам. За прошедшие выходные медтранспорт уже доставил из Тейково и Приволжска в областную больницу 2 пациентов с тяжелыми диагнозами. Санавиация создана для тех, у кого на счету каждая минута, а перевозка на машине невозможна, отметили в медучреждении. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 13 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 97 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 80%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
2: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Бегам для вас. Инверторный сварочный полуавтомат Эдон 170 ампер 3990 рублей. И бензиновый генератор Эдон мощностью 3 киловатта 11 990 рублей. Бегам.
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20.00 с 19 по 21 июня.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиянам назвали признаки взлома гаджетов. Владельцы устройств узнают об их взломе чаще всего не по специальному уведомлению, а по косвенным изменениям в поведении устройства, рассказал

0: видимой нагрузки или в браузере обнаруживаются расширения, которые вы не устанавливали, пояснил специалист. Главная ошибка при обнаружении этих признаков – попытка просто перезагрузить технику. Правильные действия – немедленно включить авиарежим на смартфоне или полностью отключить компьютер от питания и сети, после чего с другого надежного устройства приступить к смене паролей на всех ключевых сервисах – от почты до интернет-банка, посоветовал специалист. Эксперт в области IT ранее объяснил, что главная техническая защита от скачивания детьми мошеннических приложений – настройки самого телефона. Он отметил, что на всех популярных операционных системах, включая Android и iOS, можно запретить любые покупки в магазине приложений под родительским паролем. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
6: Любовь и...
7: золото на Иваново ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
10: с бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому не почем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
13: Возрастное ограничение старше 18 лет.
14: Иваново, как слышно, впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. При ремонте дорог в Ивановской области начали внедрять передовые технологии. Крупная российская компания построила завод под Шуей и производит там современные виды асфальтобетона. Как сообщает правительство, эти стройматериалы позволяют продлить срок службы дорог. Их уже использовали при реконструкции магистралей Иваново-Рожного-Иванково. Инновационное покрытие в этом году также появится на трассах Ростов-Иваново-Нижний Новгород и Кинешма-Юревец-Пучиш-Пурих. Ивановская область ухудшила позиции в общероссийском рейтинге социально-экономического положения. Очередное исследование провели аналитики агентства РИА Новости. Специалисты изучили объем производства товаров и услуг, оборот розничной торговли, смертность трудоспособного населения, уровень безработицы и другие показатели. По итогам прошлого года наш регион опустился на одну строчку вниз и занял 57-е место из 85. У большинства наших соседей ситуация традиционно лучше. Отстает только Костромская область. А в лидерах на протяжении уже многих лет Москва и Санкт-Петербург, а также Татарстан и Подмосковье. В Ивановской области возобновила работу санавиация. Вертолет не функционировал в течение почти 4 месяцев по техническим причинам. За прошедшие выходные медтранспорт уже доставил из Тейково и Приволжска в областную больницу 2 пациентов с тяжелыми диагнозами. Санавиация создана для тех, у кого на счету каждая минута, а перевозка на машине невозможна, отметили в медучреждении. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 13 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 97 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 80%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
8: В «Бегам» для вас аккумуляторная дрель «Эдон» 12 вольт в комплекте с аккумулятором 1390 рублей. «Бегам».
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
10: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Голос Утоснедевала, Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-333-00-263.
12: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха, 27 июня, начало в 11.00. Подробности в ВК «Небо для всех Иваново». 0+.
13: Иваново, как слышно, впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Внедорожники «Танк-300» начали собирать в России. Производство ведут в Калининграде на заводе «Автотор». Здесь же выпускают «Чанган». Пока машины собирают из уже сваренных и окрашенных кузовов. В будущем планируют углублять локализацию. Технические машины российской сборки не отличаются от китайских. Цена от 4,5 миллионов. В следующем году «Лада Аура» и «Азимут» получат новые двигатели. Для кроссовера заявлен турбомотор на 150 лошадиных сил. Для удлиненной версии «Весты» модернизированный 1.8. Его мощность – 135 лошадиных сил. Напомним, «Аура» на агрегатах «Весты» уже продается, а «Азимут» появится в продаже в конце года. У дилеров BLG не хватает машин в наличии. Есть проблемы по новым кроссоверам X50 Plus и дешевым версиям седана S50. Срок ожидания по заказам достигает 30 дней. В BLG заявили, что системных проблем с производством нет. Дефицит вызван повышенным спросом на машины в некоторых цветах и комплектующих. Недавно в России прошла выставка «Комвекс-2026». Это главный смотр новинок коммерческого транспорта. Ежегодно выставляют более 1000 экспонентов. Выставку посещают десятки тысяч человек. В этом году ГАЗ представил платформу новой «Газели», МАЗ – новую среднетоннажную линейку, Шакман – обновленную кабину для тягачей. Подробнее о новинках «Комвекс-2026» в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново.

0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой!
0: 57-71-17.
2: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
3: Любовь и...
4: Золото на Иваново ФМ.
5: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
4: с бриллиантами.
5: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
7: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
8: Акция до конца месяца.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

0: никогда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: В Иванове 9 утра. Где?

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
8: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
9: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
10: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: Выгодно?
13: Да.
12: Где?
13: В высшей лиге.
12: Шашлык пикантный 299,90. Томаты черри 259,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 11 по 17 июня в высшей лиге.
14: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20:00 с 19 по 21 июня.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Дома с вами Иваново FM.

0: золото на Иваново ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Елена. Я хочу признаться в своей любимой внученьке Вероничке. Вероничка, солнышко мое любимое, я тебя очень-очень люблю. Ты у меня самая лучшая на свете внучка, самая лучезарная, самая умничка. Я тебя очень-очень люблю. Спасибо, что ты у меня есть.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: На работе с вами Иваново ФМ.

0: Иваново FM. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново FM.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: С начала года в России наблюдается почти 7% рост числа аварий, в которых водители по различным причинам скрылись с места происшествия. Всего в ДТП этого типа погибли 39 человек и 832 получили ранения. Об этом говорится в отчете, опубликованном Госавтоинспекцией. Наибольшее количество подобных инцидентов зафиксировано в Нижегородской области, Приморском крае и Москве. Эксперты полагают, что водители, как правило, принимают решение скрыться на эмоциях, находясь в панике. Еще часть автомобилистов пытаются уйти от наказания за нетрезвую езду. При ремонте дорог в Ивановской области начали внедрять передовые технологии. Крупная российская компания построила завод под Шуи и производит там современные виды асфальтобетона. Как сообщает правительство, эти стройматериалы позволяют продлить срок службы дорог. Их уже использовали при реконструкции магистрали Иваново-Рожного-Иваново. Инновационное покрытие в этом году также появится на трассах Ростов-Иваново-Нижний Новгород и Кинешма-Юревец-Пучиш-Пурих. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
7: Акция до конца месяца.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
10: Лето в

0: Рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
1: Голос утренний Иванов, Владимирская область, село Чайково, УКН 13-333-00-263.
2: Иванова, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. При ремонте дорог в Ивановской области начали внедрять передовые технологии. Крупная российская компания построила завод под Шуи и производит там современные виды асфальтобетона. Как сообщает правительство, эти стройматериалы позволяют продлить срок службы дорог. Их уже использовали при реконструкции магистрали Иваново-Рожного-Иваново. Инновационное покрытие в этом году также появится на трассах Ростов-Иваново-Нижний Новгород и Кинешма-Юревец-Пучиш-Пурих. Ивановская область ухудшила позиции в общероссийском рейтинге социально-экономического положения. Очередное исследование провели аналитики агентства РИА Новости. Специалисты изучили объем производства товаров и услуг, оборот розничной торговли, смертность трудоспособного населения, уровень безработицы и другие показатели. По итогам прошлого года наш регион опустился на одну строчку вниз и занял 57 место из 85. У большинства наших соседей ситуация традиционно лучше. Лучше отстает только Костромская область. А в лидерах на протяжении уже многих лет Москва и Санкт-Петербург, а также Татарстан и Подмосковье. В Ивановской области возобновила работу санавиация. Вертолет не функционировал в течение почти 4 месяца по техническим причинам. За прошедшие выходные медтранспорт уже доставил из Тейково и Приволжска в областную больницу 2 пациентов с тяжелыми диагнозами. Санавиация создана для тех, у кого на счету каждая минута, а перевозка на машине невозможна, отметили в медучреждении. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 13 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 97 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 80%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 17 июня.
1: Год 1961.
2: Рудольф Нуриев во время парижских гастролей Ленинградского театра оперы и балета попросил предоставить ему политическое убежище. Вскоре он начал работать в Королевском балете в Лондоне и быстро стал мировой знаменитостью. Более 15 лет он был звездой Лондонского Королевского балета и являлся постоянным партнером великой английской балерины Марго Фонтейн. Нуриев и Фонтейн стали самой известной балетной парой 1960-х годов. С 1983 по 1989 год он работал главным хореографом парижской Гранд-Опера. Нуриев выступал по всему миру, работая очень интенсивно. В 1975 году число его выступлений достигло 300. Именно благодаря уникальному таланту танцовщика роль партнера в балетной партии сравнялась с ролью героини и приобрела самостоятельный сценический образ. В СССР его решение остаться за границей было воспринято как предательство. Почти 30 лет имя Рудольфа Нуриева в СССР было запрещено. Лишь после распада Советского Союза в 1995 году постановлением Конституционного суда Российской Федерации его оправдали на основании закона РФ о реабилитации жертв политических репрессий.
1: Год 1982.
2: Поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета К-50 «Черная акула». 16 декабря 1976 года Совет министров СССР вынес постановление начать разработку перспективного ударного вертолета, предназначенного для уничтожения бронетехники на поле боя. Разработка нового летательного аппарата была поручена инженерам Ухтомского вертолетного завода. Под руководством главного конструктора Сергея Михеева был сделан прототип боевого вертолета, названный В-80. После защиты эскизного проекта и макета в мае 1981 года был построен первый летный экземпляр, совершивший под управлением летчика-испытателя Бездетного свой первый полет 17 июня 1982 года. Серийное производство вертолета К-50 началось в 1991 году на Арсеньевском заводе «Прогресс», а в 1995 году он был принят на вооружение авиации сухопутных войск России. Вертолет К-50 обладает уникальными летными характеристиками, мощным вооружением и высокоточной системой наведения. К-50 с большой скоростью перемещается боком и назад и является единственным в мире вертолетом, который способен в течение 12 часов висеть на одном месте. Вертолет К-50 стал первым в мире летательным аппаратом, оснащенным катапультируемым сиденьем, а благодаря этому обеспечивается спасение пилота на любых режимах полета.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-263.
6: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
7: Любовь и...
8: золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
11: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
12: Ваше время – это ресурс. В манифесте его не тратят на лишнее.
7: Никакого поиска парковки. Без очередей на шиномонтаж и мойку. Подземный паркинг от 1,5 миллиона рублей. Контроль и безопасность 24/7. Своя мойка и шиномонтаж. ЖК «Манифест» от «Аквилон Регионы». Когда все работает, на ваше время. Телефон 57-42-42. Застройщик ООО «СЗ «Аквилон Иваново». Подробности на ЖК-манифест37.рф и в офисе продаж Варенцовой 9/18. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Россиянам назвали признаки взлома гаджетов. Владельцы устройств узнают об их взломе чаще всего не по специальному уведомлению, а по косвенным изменениям в поведении устройства, рассказал известный эксперт по информационной безопасности. Например, смартфон, который раньше уверенно держал зарядку целый день, начинает садиться за 2-3 часа при отсутствии активных игр или видео. Это верный признак фоновой активности. Скорее всего, кто-то втайне от вас передает личные файлы или переписку, рассказал эксперт. Другим тревожным сигналом является индикатор микрофона или включение камеры, когда вы не совершаете звонки и не записываете видео. Такое поведение характерно для шпионских программ, которые ведут скрытую запись. На компьютере стоит насторожиться. Если устройство самопроизвольно выходит из спящего режима, вентиляторы охлаждения запускаются без видимой нагрузки или в браузере обнаруживаются расширения, которые вы не устанавливали, пояснил специалист. Главная ошибка при обнаружении этих признаков – попытка просто перезагрузить технику. Правильные действия – немедленно включить авиарежим на смартфоне или полностью отключить компьютер от питания и сети, после чего с другого надежного устройства приступить к смене паролей на всех ключевых сервисах – от почты до интернет-банка, посоветовал специалист. Эксперт в области IT ранее объяснил, что главная техническая защита от скачивания детьми мошеннических приложений – настройки самого телефона. Он отметил, что на всех популярных операционных системах, включая Android и iOS, можно запретить любые покупки в магазине приложений под родительским паролем. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
3: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы. Больше возможностей. Больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели.

0: спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Внедорожники «Танк-300» начали собирать в России. Производство ведут в Калининграде на заводе «Автотор». Здесь же выпускают «Чанган». Пока машины собирают из уже сваренных и окрашенных кузовов. В будущем планируют углублять локализацию. Технические машины российской сборки не отличаются от китайских. Цена от 4,5 миллионов. В следующем году «Лада Аура» и «Азимут» получат новые двигатели. Для кроссовера заявлен турбомотор на 150 лошадиных сил. Для удлиненной версии «Весты» модернизированный 1.8. Его мощность – 135 лошадиных сил. Напомним, «Аура» на агрегатах «Весты» уже продается, а «Азимут» появится в продаже в конце года. У дилеров BLG не хватает машин в наличии. Есть проблемы по новым кроссоверам X50+, и дешевым версиям седана S50. Срок ожидания по заказам достигает 30 дней. В BLG заявили, что системных проблем с производством нет. Дефицит вызван повышенным спросом на машины в некоторых цветах и комплектующих. Недавно в России прошла выставка «Комвикс-2026». Это главный смотр новинок коммерческого транспорта. Ежегодно выставляют более 1000 экспонентов. Выставку посещают десятки тысяч человек. В этом году «ГАЗ» представил платформу новой «Газели», «МАЗ» — новую среднетоннажную линейку, «Шакман» — обновленную кабину для тягачей. Подробнее о новинках «Комвикс-2026» в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
10: Любовь и
11: золото на Иваново FM.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
11: с бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501. 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+. Витамин.

0: 14 июня в высшей лиге.
1: Понять, что уровень жизни изменился, просто. Когда выбираете не подешевле, а как вам хочется. ЖК «Манифест» от «Аквилон Регионы». Квартиры в центре от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Фитнес и детский клуб «Гастробульвар». Уровень «Бизнес-лайт», который стал доступен. Телефон 574242. Застройщик ООО «СЗ «Аквилон Иваново». Подробности на ЖК «Манифест37.рф» и в офисе продаж Варенцовой 9/18. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

0: Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масса,

500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот мост на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит.

Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500? И кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня. Он

ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был враг.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я хочу признаться своей дочке в любви. Танюшка, милая моя, я тебя очень люблю. Может быть, я редко хвалю тебя, но сегодня хочу сказать, что ты самая лучшая.
1: Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и...
0: Золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: С вами Иваново ФМ.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: С начала года в России наблюдается почти 7% рост числа аварий, в которых водители по различным причинам скрылись с места происшествия. Всего в ДТП этого типа погибли 39 человек и 832 получили ранения. Об этом говорится в отчете, опубликованном Госавтоинспекцией. Наибольшее количество подобных инцидентов зафиксировано в Нижегородской области, Приморском крае и Москве. Эксперты полагают, что водители, как правило, принимают решение скрыться на эмоциях, находясь в панике. Еще часть автомобилистов пытаются уйти от наказания за нетрезвую езду. При ремонте дорог в Ивановской области начали внедрять передовые технологии. Крупная российская компания построила завод под Шуей и производит там современные виды асфальтобетона. Как сообщает правительство, эти стройматериалы позволяют продлить срок службы дорог. Их уже использовали при реконструкции магистралей Иваново-Рожного-Иваново. Инновационное покрытие в этом году также появится на трассах Ростов-Иваново-Нижний Новгород и Кинешма-Юревец-Пучиш-Пурих. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают.

0: тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
1: В СМ Клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
3: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

Группа «Воскресенье» отметилась в начале этого часа на Иван ФМ, хотя сегодня еще только среда. И даже если вы, друзья, вот как в этой замечательной вещи пелось, привыкли бродить в одиночестве, в 12.00 каждый будний день лучше во время своих брождений приходить все-таки к Иван ФМ и слушать программу «Привет в обед» до 13.00 ровно. Поскольку в этой самой программе мы передаем ваши приветы, делимся вашим хорошим настроением и слушаем ваши любимые песни. Разве это не замечательно? Что еще нужно для того, чтобы немножко вот как-то вернуть себе жизненный тонус в будний рабочий день? Телефон для сообщения остался у нас все тем же. 8-920-678-3148. Писать вы можете туда, куда вам удобно писать. Если по номеру телефона какие-то проблемы со связью вы испытываете, чтобы дописаться нам таким образом, есть группа ВКонтакте Иванова ФМ. Туда в личные сообщения тоже можно отправлять привет и поздравления, музыкальные заявки. И мы все это будем озвучивать и исполнять в ближайшее время. Как я уже сказал, до 13.00 целый час в нашем с вами распоряжении. Так что обязательно заказывайте любимые песни, передавайте приятные слова близким, друзьям и знакомым. И все у вас и у них будет замечательно. Не устану напоминать про нашу прекрасную акцию «Любовь и золото», которая идет прямо сейчас очень активно и продлится аж до 8 июля. А 8 июля, в День любви, семьи и верности, мы устроим грандиозный финал, в рамках которого будем разыгрывать главный приз «Золотые серьги с бриллиантами». Все правила по участию в акции есть, опять же, в нашей группе ВКонтакте «Иванова ФМ», в нашем телеграм-канале «Иванова ФМ». Там вы найдете QR-код, по которому сможете перейти, оставить заявку на участие, имя, фамилию, номер телефона и ждать, пока мы выйдем с вами на связь. Это может произойти как в рамках нашей программы «Привет в обед». Вот сегодня в 12.30 кому-нибудь из вас обязательно позвоним. Либо в рамках всего эфирного дня могут мои коллеги с вами связаться и попросить вас признаться в любви в прямом эфире, что тоже, конечно, гарантирует вам получение приза. Давайте не будем сейчас долго распинаться, вернемся к нашим вопросам еще в течение этого часа. У микрофона с вами, конечно, как всегда, я, Кирилл Горохов, и рад всех приветствовать, и ставлю «Чужая компания», «Вечная молодость» прямо сейчас на 106.7, а далее перехожу к вашим сообщениям.

0: Привет в обед.
1: Удивительная все-таки эта вещь, вечная молодость от Чижа и компании. К концу песни натурально можно запутаться во всех этих жизненных перипетиях и любовных линиях. Но, тем не менее, вроде как к некому финалу все приходит. Мы от финала программы «Привет в обед» еще очень далеко, начали только совсем недавно. И, думаю, пора озвучить первое сообщение, друзья. Пишет Андрей. Большой привет всем, кто слушает музыку в полдень на Иваново FM. Погода-то как улучшилась, оценили. Это, конечно, радостно. Давайте посмотрим. Послушаем «Князь, пепел города грез». Андрей, конечно, послушаем «Князя». Добавляю я его в нашу эфирную сетку. Кстати, вот, судя по всему, песня вышла относительно недавно, всего-то год назад. Если можно, конечно, применить такое слово, да, слово «недавно» к этой песне. Спасибо вам большое за сообщение. Погодные улучшения мы, безусловно, оценили. И тоже так же, как и вы, этому порадовались. Но справедливости ради, синоптики обещают, что к выходным все станет еще лучше, друзья. Поэтому мы продолжаем надеяться на еще большее улучшение погоды за окном. В течение этого часа в 12.30 мы немножко отвлечемся от приветов и музыкальных заявок, но лишь для того, чтобы обратиться к нашей акции «Любовь и золото», позвоним одному из вас, если вы оставляли заявку на участие, и предложим в прямом эфире признаться в любви дорогому человеку. Если вы это сделаете, то получите сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжска». «Ювелирная улица Приволжска» же, соответственно, является спонсором нашей акции. Это уникальное место, где воплощаются самые изысканные ювелирные мечты. Не просто торговая улица, а настоящий центр притяжения для ценителей драгоценных изделий со всех уголков нашей страны. «Ювелирная улица Приволжская», «Диаманты», «Золотой стиль», «Соколов», город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и «Новиков», город Приволжск, улица Фабричная,

0: Реклама на Иваново FM. Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
1: Акция до конца месяца.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голос Утоснегибала. Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-503-263.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
6: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
7: Ваше время – это ресурс. В манифесте его не тратят на лишнее. Никакого поиска парковки. Без очередей на шиномонтаж и мойку. Подземный паркинг от 1,5 миллиона рублей. Контроль и безопасность 24/7. Своя мойка и шиномонтаж. ЖК-манифест от Аквилон Регионы. Когда все работает, на ваше время. Телефон 57-42-42. Застройщик ООО СЗ Аквилон Иваново. Подробности на ЖК-манифест37.рф и в офисе продаж в Ринцовой 9/18. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Веденского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20:00 с 19 по 21 июня.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: «Привет в обед».
1: Романтичная вещь от группы «Мельница», которую послушали только что, называлась «Далеко», друзья. Я далеко от микрофона не уходил и готов вернуться к вашим сообщениям в программе «Привет в обед». Напоминаю, что до 13:00 можно попросить у нас какую-нибудь хорошую любимую песню и передать с нашей помощью привет близким, друзьям или родственникам. Достаточно просто написать по номеру 8-920-678-3148 или в группе ВКонтакте «Иванова ФМ». Пишет Надежда. Привет, любимая Иванова ФМ. Это мы. Передаю мужу большой привет и воздушный поцелуй. Желаю ему хорошего дня. Поставьте для него, пожалуйста, чайф «Псы с городских окраин». Надежда, спасибо вам большое, что написали. Хорошего настроения желаем мы вам, всем коллективам Иванова ФМ. И вашему дорогому супругу, конечно, тоже передаем привет. Ставим для вас песню в исполнении группы «Чайф», которую вы попросили уже буквально через несколько минут, а зазвучит она в эфире. А я пока напомню, друзья, что вот как только отыграет группа «Чайф», мы постараемся выйти в эфир вместе с одним из участников нашей акции «Любовь и золото». До 8 июля мы в эфире разыгрываем сертификаты на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжска». А 8 июля, в День любви, семьи и верности, состоится финал нашего розыгрыша, главным призом которого станет пара золотых сережек с бриллиантами. Мне кажется, приз довольно солидный, и стоит он того, чтобы поучаствовать в акции. Тем более, в этот раз, я думаю, наши постоянные слушатели не дадут соврать. В общем-то, правила для участия очень простые. Достаточно просто в эфире признаться в самом светлом из всех чувств к дорогому близкому человеку и получить за это хороший подарок.

0: «Суббота» на Иваново-ФМ.
1: Минута в минуту, друзья. Как и было обещано, переходим мы в программе «Привет в обед» к нашей замечательной акции «Любовь и золото». Со мной прямо сейчас на связи замечательная Елена. Елена, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как у вас с настроением сегодня, Елена? Соответствует ли оно разгулявшейся погоде?
2: Да, все соответствует.
1: Вот это
2: хорошее.
1: Это замечательно. Это всегда приятно слышать, не буду вам врать. Готовы ли вы признаться в любви, Елена?
2: Конечно, готова всегда.
1: Вот я все время, вот вы не поверите, я все время жду, вот когда мы созваниваемся с кем-то из слушателей в акции «Любовь и золото», я все время жду, когда скажут «всегда готов». Вот вы стали первой. Кому будете признаваться в любви, Елена?
2: Ну, в первую очередь, конечно, хочется признаться своим детям.
1: Тогда...
2: Самые дорогие сыны, что у меня есть.
1: Ой, хорошо, вы прям уже так сказали. Давайте вы еще что-нибудь добавите. Просто вот очень приятно вас слушать.
2: Ну, конечно, также хочется выразить огромную благодарность и любовь моим родителям. Потому что это тоже самые ценные, что у меня есть. Вот, ну и всем своим близким, которые меня всегда поддерживают в трудную минуту. Тоже хочется признаться в любви.
1: Елена, вы прямо какой-то сегодня первопроходец на самом деле. Вы прямо никого не обидели вниманием. Вот всем признались в любви, и это замечательно на самом деле. Такое мультипризнание у вас получилось. Здорово. Мы вас поздравляем с победой, конечно. Ну, невозможно за такое поздравление не вручить сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов ювелирной улицы Приволжска. И, как говорится, welcome в финал нашей большой акции, которая состоится 8 июля. Юля, в день любви, семьи и верности. Будем разыгрывать золотые серьги с бриллиантами. Мы вас, поскольку вы получили у нас сегодня ежедневный приз, добавляем в список финалистов. Победителя будем выбирать с помощью лототрона, поэтому шансы у всех одинаковые. Словом, 8 числа, если будет у вас возможность, эфир обязательно послушайте.
2: Спасибо.
1: Все, больше тогда вас не задерживаю. Вам оставаться в хорошем настроении сегодня и удачи во всех делах. До свидания.
2: Вам также. Всего доброго.
1: Спасибо, до свидания. Вот так вот, друзья, такое интересное поздравление у нас сегодня получилось. Неординарное, я бы сказал. А еще напомню, что спонсором нашей акции является ювелирная улица Приволжска. Уникальное место, где огромный выбор украшений с разнообразными вставками. От благородных сапфиров и рубинов до элегантных топазов и аметистов.

«Никуда не пропала любовь» в песне группы ДДТ. Я тоже старался не отлучаться никуда, поскольку продолжается программа «Привет в обед» на Иваново FM, друзья. И мы продолжаем делиться вашими сообщениями и музыкальные заявки выполнять в прямом эфире. Недавно, вот совсем буквально несколько минут назад, разыграли сертификат на 3000 рублей в рамках акции «Любовь и золото», которая все еще длится и продлится аж до 8 июля. Если хотите поучаствовать, друзья, в группу ВКонтакте «Иваново FM» вас отправляю, вы там всю подробную информацию сможете прочитать. Пишет Александр. Добрый день, Иваново FM. Хорошего настроения всем и удачного дня. Что-то сегодня очень хочется «Ангел небес» послушать в эфире. Прям ничего не могу с собой поделать. Давайте послушаем песню «Патрон». Александр, ну вот как раз-таки для этого, в общем-то, наша программа и есть. Если очень хотите что-то послушать, вот прям сил нет, и еще и почему-то хочется сделать это в эфире, ну, бывают такие желания, да, то как раз-таки к нам и надо обращаться, и мы вашу просьбу, естественно, исполним. Отметится «Ангел небес» в нашем эфире уже совсем скоро. Вам тоже хорошего настроения и удачного дня. Спасибо большое, что написали. Если вы тоже хотите что-нибудь передать, друзья, номер для сообщений 8-920-678-3148. Пишите, лучше сделать это как можно более оперативно, чтобы успеть до завершения этого часа.

0: Буланова FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК. На строителей 76.
4: В СМ-клинике выгодное предложение. До 20...

0: 501.
1: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
2: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лектории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Немного интересных и философских мыслей предложила нам группа под названием «Магелланово облако» в песне «Аксиома». Звучала вот эта вещь только что, друзья. Если понравилось, расхватывайте в плейлисты. Программа «Привет в обед» на сегодня заканчивается. Прощаюсь с вами, друзья, до завтра. А завтра в 12:00 ровно снова встретимся на 106.7, чтобы слушать больше любимых песен и делиться приветами, поздравлениями, пожеланиями, просто приятными словами с близкими людьми. Напоминаю также, что продолжается наша акция «Любовь и золото». Ее спонсором является ювелирная улица Приволжска, на которой роскошная коллекция изделий с бриллиантами. Каждое украшение – это сочетание безупречного качества и утонченного дизайна. Найдется там все, что угодно. Вот, например, в плане цепей и браслетов в ассортименте представлены модели для любого стиля. От сдержанной классики до смелых современных решений. Ювелирная улица Приволжска, Диаманта, золотой стиль Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. Если хотите поучаствовать в акции, не устану вас отправлять в нашу группу ВКонтакте. На нее, в принципе, можно подписаться и быть в курсе самых актуальных новостей, которые творятся у нас в эфире и в программе в частности. Про все, прощаюсь с вами на сегодня. У микрофона был Кирилл Горохов. Услышимся завтра в полдень на Иваново FM. Всем хорошего настроения и прекрасного дня.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове осудили преступную группу за обналичивание денег с топливных карт. 3 года назад двое сотрудников пожарно-спасательной академии сговорились составлять поддельные путевые листы и обналичивать средства вуза. Помогали им 5 работников АЗС, которые списывали бензин с карты, получали за это от 12 до 25% от вырученной суммы. В общей сложности мошенники присвоили более 600 тысяч рублей. Суд назначил каждому штрафы от 100 до 500 тысяч. В крупных российских торговых сетях стало выгоднее покупать продукты первой необходимости. По данным аналитиков, в мае минимальные цены на социально значимые товары снизились на 11% по сравнению с прошлым годом. Больше всего за год подешевели овощи. Заметно снизились цены на картофель, свеклу, капусту и лук. Также дешевле стали рис, свинина, сливочное масло, морковь, гречка, мука и молоко. По сравнению с апрелем цены снизились в среднем на 2%. 10 юных жителей Ивановской области написали ЕГЭ по химии на 100 баллов. Это рекорд для нашего региона. Большинство стобальников – выпускники ивановских школ. При этом в 26-й школе экзамен на максимальный балл сдали сразу 3 ребят. Как отметили в правительстве, популярность таких сложных, естественно-научных предметов, как химия, среди ивановских школьников растет. В этом году их сдает почти половина 11-классников. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 13 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 97 копеек.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 17 июня.
2: Год 1961.
3: Рудольф Нуриев во время парижских гастролей Ленинградского театра оперы и балета попросил предоставить ему политическое убежище. Вскоре он начал работать в Королевском балете в Лондоне и быстро стал мировой знаменитостью. Более 15 лет он был звездой лондонского Королевского балета и являлся постоянным партнером великой английской балерины Марго Фонтейн. Нуриев и Фонтейн стали самой известной балетной парой 1960-х годов. С 1983 по 1989 год он работал главным хореографом парижской Гранд-Опера. Нуриев выступал по всему миру, работая очень интенсивно. В 1975 году число его выступлений достигло 300. Именно благодаря уникальному таланту танцовщика роль партнера в балетной партии сравнялась с ролью героини и приобрела самостоятельный сценический образ. В СССР его решение остаться за границей было воспринято как предательство. Почти 30 лет имя Рудольфа Нуриева в СССР было запрещено. Лишь после распада Советского Союза в 1995 году постановлением Конституционного суда Российской Федерации его оправдали на основании закона РФ о реабилитации жертв политических репрессий.
2: Год 1982.
3: Поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета К-50 «Черная акула». 16 декабря 1976 года Совет министров СССР вынес постановление начать разработку перспективного ударного вертолета, предназначенного для уничтожения бронетехники на поле боя. Разработка нового летательного аппарата была поручена инженерам Ухтомского вертолетного завода. Под руководством главного конструктора Сергея Михеева был сделан прототип боевого вертолета, названный В-80. После защиты эскизного проекта и макета в мае 1981 года был построен первый летный экземпляр, совершивший под управлением летчика-испытателя Бездетного свой первый полет 17 июня 1982 года. Серийное производство вертолета К-50 началось в 1991 году на Арсеньевском заводе «Прогресс», а в 1995 году он был принят на вооружение авиации сухопутных войск России. Вертолет К-50 обладает уникальными летными характеристиками, мощным вооружением и высокоточной системой наведения. К-50 с большой скоростью перемещается боком и назад и является единственным в мире вертолетом, который способен в течение 12 часов висеть на одном месте. Вертолет К-50 стал первым в мире летательным аппаратом, оснащенным катапультируемым сиденьем, а благодаря этому обеспечивается спасение пилота на любых режимах полета.
1: Занавес времени. История государства российского.
4: Реклама на Иваново FM.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
10: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
12: Акция до конца месяца.
13: Выгодно?
14: Да!
12: Где?
13: В высшей лиге.
12: Шашлык пикантный 299,90. Томаты черри 259,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 11 по 17 июня в высшей лиге.
14: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
15: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ. Серебряный город 0+.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить! На улице Строителей 76.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Любовь и...
7: золото на Иваново FM.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Понять, что уровень жизни изменился, просто. Когда выбираете не подешевле, а как вам хочется. ЖК-манифест от «Аквилон Регион». Квартиры в центре от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Фитнес и детский клуб «Гастробульвар». Уровень «Бизнес-лайт», который стал доступен. Телефон 57-42-42. Застройщик ООО «СЗ Аквилон Иваново». Подробности на ЖК-манифест37.рф и в офисе продаж Варенцовой 9/18. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником.

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиянам назвали признаки взлома гаджетов. Владельцы устройств узнают об их взломе чаще всего не по специальному уведомлению, а по косвенным изменениям в поведении устройства, рассказал известный эксперт по информационной безопасности. Например, смартфон, который раньше уверенно держал зарядку целый день, начинает садиться за 2-3 часа при отсутствии активных игр или видео. Это верный признак фоновой активности. Скорее всего, кто-то втайне от вас передает личные файлы или переписку, рассказал эксперт. Другим тревожным сигналом является индикатор микрофона или включение камеры, когда вы не совершаете звонки и не записываете видео. Такое поведение характерно для шпионских программ, которые ведут скрытую запись. На компьютере стоит насторожиться. Если устройство самопроизвольно выходит из спящего режима, вентиляторы охлаждения запускаются без видимой нагрузки или в браузере обнаруживаются расширения, которые вы не устанавливали, пояснил специалист. Главная ошибка при обнаружении этих признаков – попытка просто перезагрузить технику. Правильные действия – немедленно включить авиарежим на смартфоне или полностью отключить компьютер от питания и сети, после чего с другого надежного устройства приступить к смене паролей на всех ключевых сервисах – от почты до интернет-банка, посоветовал специалист. Эксперт в области IT ранее объяснил, что главная техническая защита от скачивания детьми мошеннических приложений – настройки самого телефона. Он отметил, что на всех популярных операционных системах, включая Android и iOS, можно запретить любые покупки в магазине приложений под родительским паролем. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман». «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
6: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова. УКН 12-335-0-263.
9: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
10: Витамин.

0: 15 июня в высшей лиге.
1: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
2: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20.00 с 19 по 21 июня.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Внедорожники «Танк-300» начали собирать в России. Производство ведут в Калининграде на заводе «Автотор». Здесь же выпускают «Чанган». Пока машины собирают из уже сваренных и окрашенных кузовов. В будущем планируют углублять локализацию. Технические машины российской сборки не отличаются от китайских. Цена от 4,5 миллионов. В следующем году «Лада Аура» и «Азимут» получат новые двигатели. Для кроссовера заявлен турбомотор на 150 лошадиных сил. Для удлиненной версии «Весты» модернизированный 1.8. Его мощность – 135 лошадиных сил. Напомним, «Аура» на агрегатах «Весты» уже продается, а «Азимут» появится в продаже в конце года. У дилеров BLG не хватает машин в наличии. Есть проблемы по новым кроссоверам X50+, и дешевым версиям седана S50. Срок ожидания по заказам достигает 30 дней. В BLG заявили, что системных проблем с производством нет. Дефицит вызван повышенным спросом на машины в некоторых цветах и комплектующих. Недавно в России прошла выставка «Комвикс-2026». Это главный смотр новинок коммерческого транспорта. Ежегодно выставляют более 1000 экспонентов. Выставку посещают десятки тысяч человек. В этом году «ГАЗ» представил платформу новой «Газели», «МАЗ» — новую среднетоннажную линейку, «Шакман» — обновленную кабину для тягачей. Подробнее о новинках «Комвикс-2026» в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
8: Любовь и...
9: золото на Иваново FM.
10: С 1 июня по 7 июля признать.

0: отец, дети.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове осудили преступную группу за обналичивание денег с топливных карт. 3 года назад двое сотрудников пожарно-спасательной академии сговорились составлять поддельные путевые листы и обналичивать средства вуза. Помогали им 5 работников АЗС, которые списывали бензин с карты, получали за это от 12 до 25% от вырученной суммы. В общей сложности мошенники присвоили более 600 тысяч рублей. Суд назначил каждому штрафы от 100 до 500 тысяч. В крупных российских торговых сетях стало выгоднее покупать продукты первой необходимости. По данным аналитиков, в мае минимальные цены на социально значимые товары снизились на 11% по сравнению с прошлым годом. Больше всего за год подешевели овощи. Заметно снизились цены на картофель, свеклу, капусту и лук. Также дешевле стали рис, свинина, сливочное масло, морковь, гречка, мука и молоко. По сравнению с апрелем цены снизились в среднем на 2%. 10 юных жителей Ивановской области написали ЕГЭ по химии на 100 баллов. Это рекорд для нашего региона. Большинство 100-бальников – выпускники ивановских школ. При этом в 26-й школе экзамен на максимальный балл сдали сразу 3 ребят. Как отметили в правительстве, популярность таких сложных, естественно-научных предметов, как химия, среди ивановских школьников растет. В этом году их сдает почти половина 11-классников. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 13 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 97 копеек.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Ярославской области на некоторых АЗС ввели ограничения на продажу бензина. Тем временем российские власти нашли решение проблемы нехватки топлива. Правительство разрешило части нефтеперерабатывающих заводов выпускать для внутреннего рынка бензин и дистопливо класса Евро-5, но с показателями Евро-3. Такое послабление было разрешено еще осенью прошлого года, и по данным Коммерсанта, в мае его действия пролонгировали. Эксперты отмечают, что это может смягчить локальный дефициты, но не исключают рисков для автовладельцев, так как в таком топливе допускается, в частности, большее содержание серы. В Кинешме мотоциклист отправился в тюрьму за нетрезвую езду. Кинешанца ловили пьяным за рулем трижды. Во всех случаях он отказывался от метасвидетельствования и не признавал вину. Как сообщили в пресс-службе областного суда, на днях мужчину приговорили к 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его снова лишили водительских прав на 2,5 года. Мотоцикл нарушителя конфисковали. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
5: Любовь и
6: золото на Иваново ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
5: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
6: с бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
8: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
9: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
10: Выгодно?
11: Да.
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Шашлык пикантный 299,90. Томаты черри 259,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 11 по 17 июня в высшей лиге.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Здравствуйте, с вами Иваново ФМ.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх,

вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один, пусть мой путь.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
2: Всем добрый день, в студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
3: Здравствуйте, меня зовут Мария. Хочу признаться в любви своему мужу Дмитрию. Я очень сильно тебя люблю. Желаю тебе всего хорошего. И я надеюсь и верю в то, что мы будем счастливы всю нашу жизнь.
2: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: С вами Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 17 июня.
1: Год 1961.
2: Рудольф Нуриев во время парижских гастролей Ленинградского театра оперы и балета попросил предоставить ему политическое убежище. Вскоре он начал работать в Королевском балете в Лондоне и быстро стал мировой знаменитостью. Более 15 лет он был звездой Лондонского Королевского балета и являлся постоянным партнером великой английской балерины Марго Фонтейн. Нуриев и Фонтейн стали самой известной балетной парой 1960-х годов. С 1983 по 1989 год он работал главным хореографом парижской Гранд-Опера. Нуриев выступал по всему миру, работая очень интенсивно. В 1975 году число его выступлений достигло 300. Именно благодаря уникальному таланту танцовщика роль партнера в балетной партии сравнялась с ролью героини и приобрела самостоятельный сценический образ. В СССР его решение остаться за границей было воспринято как предательство. Почти 30 лет имя Рудольфа Нуриева в СССР было запрещено. Лишь после распада Советского Союза в 1995 году постановлением Конституционного суда Российской Федерации его оправдали на основании закона РФ о реабилитации жертв политических репрессий.
1: Год 1982.
2: Поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета К-50 «Черная акула». 16 декабря 1976 года Совет министров СССР вынес постановление начать разработку перспективного ударного вертолета, предназначенного для уничтожения бронетехники на поле боя. Разработка нового летательного аппарата была поручена инженерам Ухтомского вертолетного завода. Под руководством главного конструктора Сергея Михеева был сделан прототип боевого вертолета, названный В-80. После защиты эскизного проекта и макета в мае 1981 года был построен первый летный экземпляр, совершивший под управлением летчика-испытателя Бездетного свой первый полет 17 июня 1982 года. Серийное производство вертолета К-50 началось в 1991 году на Арсеньевском заводе «Прогресс», а в 1995 году он был принят на вооружение авиации сухопутных войск России. Вертолет К-50 обладает уникальными летными характеристиками, мощным вооружением и высокоточной системой наведения. К-50 с большой скоростью перемещается боком и назад и является единственным в мире вертолетом, который способен в течение 12 часов висеть на одном месте. Вертолет К-50 стал первым в мире летательным аппаратом, оснащенным катапультируемым сиденьем, а благодаря этому обеспечивается спасение пилота на любых режимах полета.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Пора менять дверь.
8: А в ТМК есть трейд-ин. Заберем старую дверь. Счет новой. Только на улице Строителей 76.
9: Окна, двери, потолки, Росстрой.
10: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
9: Росстрой.
10: 57-71-17.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиянам назвали признаки взлома гаджетов. Владельцы устройств узнают об их взломе чаще всего не по специальному уведомлению, а по косвенным изменениям в поведении устройства, рассказал известный эксперт по информационной безопасности. Например, смартфон, который раньше уверенно держал зарядку целый день, начинает садиться за 2-3 часа при отсутствии активных игр или видео. Это верный признак фоновой активности. Скорее всего, кто-то втайне от вас передает личные файлы или переписку, рассказал эксперт. Другим тревожным сигналом является индикатор микрофона или включение камеры, когда вы не совершаете звонки и не записываете видео. Такое поведение характерно для шпионских программ, которые ведут скрытую запись. На компьютере стоит насторожиться. Если устройство самопроизвольно выходит из спящего режима, вентиляторы охлаждения запускаются без видимой нагрузки или в браузере обнаруживаются расширения, которые вы не устанавливали, пояснил специалист. Главная ошибка при обнаружении этих признаков – попытка просто перезагрузить технику. Правильные действия – немедленно включить авиарежим на смартфоне или полностью отключить компьютер от питания и сети, после чего с другого надежного устройства приступить к смене паролей на всех ключевых сервисах – от почты до интернет-банка, посоветовал специалист. Эксперт в области IT ранее объяснил, что главная техническая защита от скачивания детьми мошеннических приложений – настройки самого телефона. Он отметил, что на всех популярных операционных системах, включая Android и iOS, можно запретить любые покупки в магазине приложений под родительским паролем. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чайково, УКН 13-233-503-263.
4: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
5: Любовь и...
6: золото на Иваново ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
9: Витаминный.

0: 16 июня в Высшей Лиге.
1: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20.00 с 19 по 21 июня.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Внедорожники «Танк-300» начали собирать в России. Производство ведут в Калининграде на заводе «Автотор». Здесь же выпускают «Чанган». Пока машины собирают из уже сваренных и окрашенных кузовов. В будущем планируют углублять локализацию. Технические машины российской сборки не отличаются от китайских. Цена от 4,5 миллионов. В следующем году «Лада Аура» и «Азимут» получат новые двигатели. Для кроссовера заявлен турбомотор на 150 лошадиных сил. Для удлиненной версии «Весты» модернизированный 1.8. Его мощность – 135 лошадиных сил. Напомним, «Аура» на агрегатах «Весты» уже продается, а «Азимут» появится в продаже в конце года. У дилеров BLG не хватает машин в наличии. Есть проблемы по новым кроссоверам X50 Plus и дешевым версиям седана S50. Срок ожидания по заказам достигает 30 дней. В BLG заявили, что системных проблем с производством нет. Дефицит вызван повышенным спросом на машины в некоторых цветах и комплектующих. Недавно в России прошла выставка «Комвекс-2026». Это главный смотр новинок коммерческого транспорта. Ежегодно выставляют более 1000 экспонентов. Выставку посещают десятки тысяч человек. В этом году ГАЗ представил платформу новой «Газели», МАЗ – новую среднетоннажную линейку, Шакман – обновленную кабину для тягачей. Подробнее о новинках «Комвекс-2026» в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
8: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на Строителей 76.
10: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
12: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративный

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области уменьшилось число дистанционных мошенничеств. С января по май зарегистрировано 562 случая. Это почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Жители региона отдали аферистам около 240 миллионов рублей. В целом за 5 месяцев в нашем крае зафиксировали более 4000 преступлений. В большинстве районов отмечена положительная динамика. Тем временем россиянам напомнили, что делать, если в кредитной истории появился заем, который человек не оформлял. В этом случае нужно обратиться в Банк России, полицию и саму кредитную организацию, пишет парламентская газета. Кредитную историю можно бесплатно проверить на госуслугах раз в полгода. Если выяснится, что заем оформили мошенники, то банк может снять претензии и исправить данные. Напомним, для защиты от новых займов можно оформить самозапрет на кредит. Ивановская область намерена повышать привлекательность региона. На днях «Наш край» и онлайн-сервис путешествий «Туту» подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение направлено на создание новых возможностей для путешественников и привлечение деловых гостей. Стороны будут делиться аналитической информацией, создавать тур-маршруты и программы. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 13 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 97 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Ивановской области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 84%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
10: В Бигам для вас. Культиватор электрический Део. 2 киловатта с коваными фрезами. Шириной вспашки 40 сантиметров. 15 990 рублей. И мойка высокого давления Део. С функцией самовсасывания и пеногенератором в комплекте 11 990 рублей. Бигам.
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
12: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
13: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
14: Выгодно?
15: Да.
14: Где?
15: В высшей лиге.
14: Шашлык пикантный 299,90. Томаты черри 259,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 11 по 17 июня в высшей лиге.
16: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Ярославской области на некоторых АЗС ввели ограничения на продажу бензина. Тем временем российские власти нашли решение проблемы нехватки топлива. Правительство разрешило части нефтеперерабатывающих заводов выпускать для внутреннего рынка бензин и дистопливо класса Евро-5, но с показателями Евро-3. Такое послабление было разрешено еще осенью прошлого года, и по данным Коммерсанта, в мае его действия пролонгировали. Эксперты отмечают, что это может смягчить локальные дефициты, но не исключают рисков для автовладельцев, так как в таком топливе допускается, в частности, большее содержание серы. В Кинешме мотоциклист отправился в тюрьму за нетрезвую езду. Кинешанца ловили пьяным за рулем трижды. Во всех случаях он отказывался от метасвидетельствования и не признавал вину. Как сообщили в пресс-службе областного суда, на днях мужчину приговорили к 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его снова лишили водительских прав на 2,5 года. Мотоцикл нарушителя конфисковали. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. С вами Иваново ФМ, первое областное радио.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Добрый день, меня зовут Ольга. У меня прекрасный муж Андрей. Сегодня я хочу признаться ему в любви. Мой дорогой, ты моя опора, ты моя любовь. И я не представляю жизнь без тебя. Мне судьба подарила тебя, и я рада, что мы несем наши радости, наши горести вместе. И мне есть на кого положиться. Я люблю тебя.
1: Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: Слушайте Иваново-ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
6: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
7: Акция до конца месяца.
8: Любовь и... золото на Иваново FM.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: В Бигам для вас триммер аккумуляторный «Фаворит» для травы 21 вольт в комплекте с двумя аккумуляторами 1990 рублей. Бигам.
13: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
14: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Хавейл Про. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Хавейл Про. Пройдите тест в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» «Хавейл Про» по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
15: Возрастное ограничение старше 18 лет.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области уменьшилось число дистанционных мошенничеств. С января по май зарегистрировано 562 случая. Это почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Жители региона отдали аферистам около 240 миллионов рублей. В целом за 5 месяцев в нашем крае зафиксировали более 4000 преступлений. В большинстве районов отмечена положительная динамика. Тем временем россиянам напомнили, что делать, если в кредитной истории появился заем, который человек не оформлял. В этом случае нужно обратиться в Банк России, полицию и саму кредитную организацию, пишет парламентская газета. Кредитную историю можно бесплатно проверить на госуслугах раз в полгода. Если выяснится, что заем оформили мошенники, то банк может снять претензии и исправить данные. Напомним, для защиты от новых займов можно оформить самозапрет на кредит. Ивановская область намерена повышать привлекательность региона. На днях «Наш край» и онлайн-сервис путешествий «Туту» подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение направлено на создание новых возможностей для путешественников и привлечение деловых гостей. Стороны будут делиться аналитической информацией, создавать тур-маршруты и программы. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 84%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 17 июня.
1: Год 1961.
2: Рудольф Нуриев во время парижских гастролей Ленинградского театра оперы и балета попросил предоставить ему политическое убежище. Вскоре он начал работать в Королевском балете в Лондоне и быстро стал мировой знаменитостью. Более 15 лет он был звездой Лондонского Королевского балета и являлся постоянным партнером великой английской балерины Марго Фонтейн. Нуриев и Фонтейн стали самой известной балетной парой 1960-х годов. С 1983 по 1989 год он работал главным хореографом парижской Гранд-Опера. Нуриев выступал по всему миру, работая очень интенсивно. В 1975 году число его выступлений достигло 300. Именно благодаря уникальному таланту танцовщика роль партнера в балетной партии сравнялась с ролью героини и приобрела самостоятельный сценический образ. В СССР его решение остаться за границей было воспринято как предательство. Почти 30 лет имя Рудольфа Нуриева в СССР было запрещено. Лишь после распада Советского Союза в 1995 году постановлением Конституционного суда Российской Федерации его оправдали на основании закона РФ о реабилитации жертв политических репрессий.
1: Год 1982.
2: Поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета К-50 «Черная акула». 16 декабря 1976 года Совет министров СССР вынес постановление начать разработку перспективного ударного вертолета, предназначенного для уничтожения бронетехники на поле боя. Разработка нового летательного аппарата была поручена инженерам Ухтомского вертолетного завода. Под руководством главного конструктора Сергея Михеева был сделан прототип боевого вертолета, названный В-80. После защиты эскизного проекта и макета в мае 1981 года был построен первый летный экземпляр, совершивший под управлением летчика-испытателя Бездетного свой первый полет 17 июня 1982 года. Серийное производство вертолета К-50 началось в 1991 году на Арсеньевском заводе «Прогресс», а в 1995 году он был принят на вооружение авиации сухопутных войск России. Вертолет К-50 обладает уникальными летными характеристиками, мощным вооружением и высокоточной системой наведения. К-50 с большой скоростью перемещается боком и назад и является единственным в мире вертолетом, который способен в течение 12 часов висеть на одном месте. Вертолет К-50 стал первым в мире летательным аппаратом, оснащенным катапультируемым сиденьем, а благодаря этому обеспечивается спасение пилота на любых режимах полета.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните. 245-265. 245-265.
7: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
8: Акция до конца месяца.
9: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
10: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: возраст не бывало. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-333-5-0-263.
11: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
12: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ. Серебряный город. 0+.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиянам назвали признаки взлома гаджетов. Владельцы устройств узнают об их взломе чаще всего не по специальному уведомлению, а по косвенным изменениям в поведении устройства, рассказал известный эксперт по информационной безопасности. Например, смартфон, который раньше уверенно держал зарядку целый день, начинает садиться за 2-3 часа при отсутствии активных игр или видео. Это верный признак фоновой активности. Скорее всего, кто-то втайне от вас передает личные файлы или переписку, рассказал эксперт. Другим тревожным сигналом является индикатор микрофона или включение камеры, когда вы не совершаете звонки и не записываете видео. Такое поведение характерно для шпионских программ, которые ведут скрытую запись. На компьютере стоит насторожиться. Если устройство самопроизвольно выходит из спящего режима, вентиляторы охлаждения запускаются без видимой нагрузки или в браузере обнаруживаются расширения, которые вы не устанавливали, пояснил специалист. Главная ошибка при обнаружении этих признаков – попытка просто перезагрузить технику. Правильные действия – немедленно включить авиарежим на смартфоне или полностью отключить компьютер от питания и сети, после чего с другого надежного устройства приступить к смене паролей на всех ключевых сервисах – от почты до интернет-банка, посоветовал специалист. Эксперт в области IT ранее объяснил, что главная техническая защита от скачивания детьми мошеннических приложений – настройки самого телефона. Он отметил, что на всех популярных операционных системах, включая Android и iOS, можно запретить любые покупки в магазине приложений под родительским паролем. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Межкомнатных дверей не перечесть. Компании ТМК на строителей 76.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
7: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
8: Любовь и...
9: золото на Иваново-ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
12: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
13: Возрастное ограничение старше 18 лет.
14: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Веденского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святым будет открыт с 7 до 20.00 с 19 по 21 июня.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области уменьшилось число дистанционных мошенничеств. С января по май зарегистрировано 562 случая. Это почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Жители региона отдали аферистам около 240 миллионов рублей. В целом за 5 месяцев в нашем крае зафиксировали более 4000 преступлений. В большинстве районов отмечена положительная динамика. Тем временем россиянам напомнили, что делать, если в кредитной истории появился заем, который человек не оформлял. В этом случае нужно обратиться в Банк России, полицию и саму кредитную организацию, пишет парламентская газета. Кредитную историю можно бесплатно проверить на госуслугах раз в полгода. Если выяснится, что заем оформили мошенники, то банк может снять претензии и исправить данные. Напомним, для защиты от новых займов можно оформить самозапрет на кредит. Ивановская область намерена повышать привлекательность региона. На днях «Наш край» и онлайн-сервис путешествий «Туту» подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение направлено на создание новых возможностей для путешественников и привлечение деловых гостей. Стороны будут делиться аналитической информацией, создавать тур-маршруты и программы. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник». Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 84%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Внедорожники «Танк-300» начали собирать в России. Производство ведут в Калининграде на заводе «Автотор». Здесь же выпускают «Чанган». Пока машины собирают из уже сваренных и окрашенных кузовов. В будущем планируют углублять локализацию. Технические машины российской сборки не отличаются от китайских. Цена от 4,5 миллионов. В следующем году «Лада Аура» и «Азимут» получат новые двигатели. Для кроссовера заявлен турбомотор на 150 лошадиных сил. Для удлиненной версии «Весты» модернизированный 1.8. Его мощность – 135 лошадиных сил. Напомним, «Аура» на агрегатах «Весты» уже продается, а «Азимут» появится в продаже в конце года. У дилеров BLG не хватает машин в наличии. Есть проблемы по новым кроссоверам X50+, и дешевым версиям седана S50. Срок ожидания по заказам достигает 30 дней. В BLG заявили, что системных проблем с производством нет. Дефицит вызван повышенным спросом на машины в некоторых цветах и комплектующих. Недавно в России прошла выставка «Комвекс-2026». Это главный смотр новинок коммерческого транспорта. Ежегодно выставляют более 1000 экспонентов. Выставку посещают десятки тысяч человек. В этом году ГАЗ представил платформу новой «Газели», МАЗ – новую среднетоннажную линейку, Шакман – обновленную кабину для тягачей. Подробнее о новинках «Комвекс-2026» в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
12: Нужны окна на века? Беги на «Строителей 76» в компанию ТМК.
13: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, викторий, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
14: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
15: Витаминный бум!

0: 16 июня в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: компании «Иваново FM».
1: Здесь по мне равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лен, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: С вами Иваново FM, первое областное радио.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре, передает РИА Новости. Продажи будут открыты в самое ближайшее время после корректировки графика. Ранее Вячеслав Володин заявил, что в России участились случаи массового выкупа железнодорожных билетов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной цене. Председатель Госдумы сообщил, что перепродажа, как правило, происходит на онлайн-площадках, а перекупщики зарабатывают от 3000 за билет. В период летних отпусков проблема особенно актуальна. В связи с этим Госдума приняла закон, направленный на борьбу с такими преступлениями. Документ вводит штрафы до 500 тысяч рублей за посреднические услуги по оформлению электронных железнодорожных билетов с целью их последующей перепродажи. Ивановская область намерена повышать привлекательность региона. На днях «Наш край» и онлайн-сервис путешествий «Туту» подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение направлено на создание новых возможностей для путешественников и привлечение деловых гостей. Стороны будут делиться аналитической информацией, создавать тур-маршруты и программы. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: В СМ Клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
8: Любовь и...
9: Золото на Иваново ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
12: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ.

0: Караоке. С вами Иваново FM. В Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области уменьшилось число дистанционных мошенничеств. С января по май зарегистрировано 562 случая. Это почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Жители региона отдали аферистам около 240 миллионов рублей. В целом за 5 месяцев в нашем крае зафиксировали более 4000 преступлений. В большинстве районов отмечена положительная динамика. Тем временем россиянам напомнили, что делать, если в кредитной истории появился заем, который человек не оформлял. В этом случае нужно обратиться в Банк России, полицию и саму кредитную организацию, пишет парламентская газета. Кредитную историю можно бесплатно проверить на госуслугах раз в полгода. Если выяснится, что заем оформили мошенники, то банк может снять претензии и исправить данные. Напомним, для защиты от новых займов можно оформить самозапрет на кредит. Ивановская область намерена повышать привлекательность региона. На днях «Наш край» и онлайн-сервис путешествий «Туту» подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение направлено на создание новых возможностей для путешественников и привлечение деловых гостей. Стороны будут делиться аналитической информацией, создавать тур-маршруты и программы. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник». Радиоканал «Иваново FM» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 84%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
7: Акция до конца месяца.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Газпром газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
5: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
6: Любовь и...
7: золото на Иваново-ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
10: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
11: Шашлык пикантный 299,90. Томаты черри 259,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 11 по 17 июня в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
2: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
3: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Владимирская область, село Чирикова, УКМ 12-233-00-263.
5: В Бигам для вас. Инверторный сварочный полуавтомат Эдон 170 ампер 3990 рублей. И бензиновый генератор Эдон мощностью 3 киловатта 11990 рублей. Бигам.
6: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
7: Иваново, как слышно? Впервые в городе выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
8: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20.00 с 19 по 21 июня.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон. Пескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Пора менять дверь.
6: А в ТМК есть трейд-ин. Заберем старую дверь в счет новой. Только на улице Строителей 76.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: Понять, что уровень жизни изменился, просто. Когда выбираете не подешевле, а как вам хочется. ЖК «Манифест» от «Аквилон Регионы». Квартиры в центре от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Фитнес и детский клуб «Гастробульвар». Уровень «Бизнес-лайт», который стал доступен. Телефон 57-42-42. Застройщик ООО «СЗ «Аквилон Иваново». Подробности на jkmanifest37.rf и в офисе продаж Варенцовой 9/18. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет «Хавейл Про». Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты. Наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с «Хавейл Про». Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
10: Возрастное ограничение старше 18 лет.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Реклама на Иваново FM.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живет

Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот,

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

Слушайте Иваново FM.

0: ты уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ, первое областное радио.

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе. С вами «Иваново-ФМ».

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ. Первое областное радио.

В Иванове 3 часа ночи.